Я знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Жизнь.
1: На волне твоего города. Радио.

0: let loose.
1: На волне твоего города. Радио.

0: Как всегда.
1: Ага, мама, смотри, life is beautiful.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

может исполнить все, что ты захочешь.

0: find out if you.
1: Оралда сағат 13.
2: В Уральске 13 часов.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.
0: Закончим постели.

знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Окей. Радио Окей на частоте твоего сердца.

0: Радио ОКей. Место не для грусти.
1: Слышь, 6 FM.
0: Радио ОКей.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко, я забыл.